0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишин, Бангудиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди аммурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
3: Este radio voz de Turkia.
13: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkia.
14: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
18: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И вначале коротко об основных событиях дня.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в Газе. Президенты Турции и России провели телефонные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль 7 октября 2023 года усилил воздушные и наземные удары по сектору Газа. За три года на Газу было сброшено 223 тысячи тонн бомб. Отмечается, что этот объем равен 16 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. В секторе Газа, где проживает около 2 миллионов человек, из-за атак было разрушено огромное количество зданий. Всего число жертв геноцида превысило 74 тысячи человек. Более 2700 семей были полностью стерты из гражданских реестров. Свыше 175 тысяч палестинцев получили ранения. Тысячи людей все еще остаются под завалами. Среди убитых 21 500 младенцев и детей, а 58 800 детей потеряли как минимум одного из родителей. Израиль в качестве оружия использует и голод. 2 марта 2025 года он полностью закрыл КПП на въезд в Газу примерно на 11 недель. Начавшийся в Газе голод унес жизни 460 человек, из которых 164 – дети, погибшие от недоедания.
0: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Хинд Раджаб погибла 29 января 2024 года после того, как автомобиль, в котором она находилась вместе с родственниками, попал под огонь израильских военных. Девочка несколько часов оставалась в машине рядом с погибшими родственниками и по телефону просила сотрудников палестинского Красного полумесяца о помощи. Запись ее отчаянных обращений стала известна во всем мире. История Хинд Раджаб стала показательным символом безжалостного убийства палестинских детей во время войны в Газе.
1: Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что власти получили актуальные данные разведки,

0: дать отпор, насколько позволяют оборонительные возможности. Владимир Зеленский сказал: «Кроме того, многое зависит от наших партнеров, всех стран мира, которые обладают необходимым нам оборонным потенциалом и могут нам его предоставить. Чрезвычайно важно наличие политической воли для этого, особенно со стороны Соединенных Штатов и Европы». Министерство иностранных дел России на прошлой неделе призвало иностранцев покинуть Киев и воздержаться от поездок в Украину. В министерстве заявили, что Москва продолжит массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины. Заявление отмечало, что данные удары являются ответом на террористические акты украинских сил против мирного населения и инфраструктуры России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник обвинил Киев в расширении атак на гражданскую экономику России, подчеркнув, что Россия наносит по Украине ответные удары. Песков заявил: «То, что сейчас делают наши вооруженные силы, это ответные действия. Украина должна заплатить и обязательно заплатит за эти шаги».
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Как сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Тюркии, президент Эрдоган подчеркнул важность усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Турецкий лидер заявил, что Анкара готова содействовать инициативам, направленным на установление прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе разговора президент Эрдоган также поздравил Путина с днем рождения и успехом его партии на выборах в Госдуму.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Поставки сырой нефти из стран Басрийского залива значительно восстановились благодаря альтернативным маршрутам, использованию саудовского нефтепровода и сложным схемам перевозки через Армуз. При этом полноценного соглашения между США и Ираном об открытии пролива пока нет. Однако мировой рынок по-прежнему испытывает острую нехватку дизельного топлива. Повреждения нефтеперерабатывающих заводов, перебои с поставками и сокращение российского экспорта поддерживают высокие цены. Главная проблема теперь не столько в самой нефти, сколько в ее переработке. Дизель производится на НПЗ, многие из которых пострадали из-за боевых действий или работают с перебоями. Одновременно Россия сократила экспорт нефтепродуктов после ударов по своим нефтеперерабатывающим предприятиям. Особенно сильно кризис ощущают в США. В сентябре цена дизеля там достигла рекордных $6,5 за галлон. Высокая стоимость топлива увеличивает расходы на грузовые перевозки, сельское хозяйство и производство, что в конечном итоге отражается на ценах на товары и продукты.
2: Во вторник во всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя. Ссылаясь на нехватку преподавателей, перегруженные учебные программы и запущенное состояние школьных зданий, учащиеся с конца сентября проводят акции протеста в сотнях школ, блокируя входы в учебные заведения. Министерство внутренних дел зафиксировало 256 тысяч демонстрантов по всей стране, тогда как организаторы из профсоюзов оценили их число в 450 тысяч. В Париже шествие прошло преимущественно в мирном ключе, однако после того, как некоторые демонстранты стали бросать в сотрудников полиции камни, силовики применили слезоточивый газ недалеко от конечной точки марша. Эта обстановка напряженности разворачивается в преддверии президентских выборов 2027 года, перед которыми правый кандидат Марин Ле Пен демонстрирует рост в социологических опросах. Премьер-министр Себастьян Лекарню осудил акты насилия, однако отверг обвинение в том, что правительство отдало приказ о полицейском давлении. Правительство обвинило ультралевую партию «Непокоренная Франция» в подстрекательстве к этому движению. Организация Amnesty International призвала власти прекратить практики, которые она охарактеризовала как непропорциональное полицейское.

0: низкое давление. Задержано более 5000 человек, 87% из которых несовершеннолетние.
1: В Стокгольме объявили первых лауреатов Нобелевской премии 2026 года. Награды уже присуждены в области физиологии и медицины, а также физики. Премию по физиологии и медицине получили Карл Д. Сирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за исследование светоуправляемых ионных каналов развития оптогенетики, метода, позволяющего управлять активностью живых клеток при помощи света. Во вторник Нобелевскую премию по физике присудили бельгийско-американскому ученому Фрэнсису Халзену за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Халзен предложил использовать толщу льда на Южном полюсе как гигантский детектор нейтрино, практически не взаимодействующих с веществом элементарных частиц. Созданная при его участии обсерватория IceCube позволяет фиксировать нейтрино, приходящее из далеких областей Вселенной. В 2026 году премия по физике впервые за 34 года присуждена одному ученому. Следующей будет объявлена Нобелевская премия по химии. Затем станут известны лауреаты по литературе, премии мира и экономики. Нобелевская неделя проходит с 5 по 12 октября. Вы слушали новости.

Историческая скрипка Коста, которой один из величайших композиторов классической западной музыки Вольфганг Амадей Моцарт пользовался в годы пребывания в Вене и которая входит в коллекцию Международного фонда Моцартеума, впервые представлена любителям искусства в Тюркии. 3 октября в ЖТЭКС ИГА «Терминаль», созданном в сотрудничестве аэропорта ИГА «Истанбул» и частной авиационной компании ЖТЭКС при поддержке ИГА АРТ, состоялся специальный концерт «Скрипка Моцарта в Стамбуле». Скрипка, которая хранится в коллекции Международного фонда Моцартеума в Зальцбурге и редко вывозится за пределы страны, была доставлена в Стамбул специально для этого мероприятия. На концерте прозвучали произведения, созданные Моцартом в венский период, а также двойные сонаты для скрипки в сопровождении фортепиано. На сцене выступили выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, скрипачка Нина Патрикиду, молодой скрипач Янис Ятру и пианистка Евгения Ватанапулу. После концерта историческая скрипка, выставленная в ЖТЭКС ИГА «Терминаль» с предыдущего дня, остается доступной для посетителей и сегодня. Перед концертом выступил генеральный директор ИГА Селахеттин Билген. Он отметил, что аэропорт Стамбула рассматривается не только как транспортный центр, соединяющий континенты и страны. По его словам, путешествие – это опыт, в рамках которого встречаются разные культуры, идеи и люди. «Наш ИГА Истанбул Аэропорт, объединяя мир в Стамбуле, помещает искусство и эстетику в самое сердце этого путешествия», – сказал Билген. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что скрипка Коста Моцарта впервые была привезена в Тюркии. «Мы счастливы впервые принять в Тюркии скрипку Коста Моцарта, одно из самых особенных наследий истории музыки. Для нас большая радость познакомить Стамбул со звучанием этого бесценного культурного наследия, которое редко путешествует», – отметил Билген. Генеральный директор Международного фонда Моцартеума Линус Клумпнер также отметил культурную значимость доставки в Тюркию оригинального инструмента, которым пользовался Моцарт. Обратив внимание на богатые культурные традиции Стамбула, Клумпнер сказал: «Для нас большая радость получить возможность представить в таком месте оригинальный инструмент, который в значительной степени вдохновлял и самого Моцарта при создании его произведений». Скрипка Коста Моцарта была изготовлена в 1764 году в итальянском городе Тревизо одним из выдающихся мастеров своего времени Пьетро Антонио Далла Костой. В Азыхской пещере в Карабахе, хранящей следы жизни древнего человека на протяжении сотен тысяч лет, ведутся новые исследования, призванные по-новому взглянуть на историю заселения Южного Кавказа. Современные археометрические и геологические методы позволяют ученым изучать не только найденные здесь орудия и останки, но и изменения климата, окружающую среду и образ жизни древних человеческих групп. При этом целая серия вопросов о точной хронологии пещеры, ее обитателях и их перемещениях по региону по-прежнему остается открытой. Директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана доцент Фархад Гулеев рассказал, что Азых имеет важное значение для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита. Азыхская пещера занимает важное положение

для изучения ранних миграций человека по направлению Ближний Восток, Кавказ, Европа и Внутренняя Азия. Пещера также представляет собой важную научную базу для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита, адаптации древних людей к различным экологическим условиям, их технологических практик и ранних миграционных процессов, заявил Гулиев. По его словам, глубокие и последовательные стратиграфические отложения Азыхской пещеры достигают примерно 14-15 метров. Они позволяют изучать охватывающую сотни тысяч лет историю человеческой деятельности, технологии производства каменных орудий и изменений природной среды. В 1963-м Анталийский международный кинофестиваль «Золотой апельсин» открыл специальную категорию под названием «Корни, свет и камера», в которую вошли фильмы кинематографистов из Ирана, Ливана, Украины и Палестины, работающих в условиях войны и оккупации. Конкурс пройдет с 24 по 31 октября. В числе главных работ – украинский фильм «Еще один день в металлической коробке» режиссера Глеба Фельдмана и иранская «Страна ангелов» Бабака Хаджипаши. Последняя получила 5 премий «Хрустальный Симург» на кинофестивале «Фаджр», включая специальные награды жюри за лучший фильм, актерскую игру и режиссуру. Зрителям также покажут киноленту «Палестина-36» режиссера Анимари Жасир, совместный проект турецкой телерадиокомпании ТРТ с участием Палестины, Великобритании, Франции, Дании и Катара. Фильм получил главный приз 38-го Токийского международного кинофестиваля и вошел в гала-программу 50-го международного кинофестиваля в Торонто. В этой категории состоятся турецкие премьеры палестинского фильма «Газавят Нур» режиссера Шорук Аль-Айлы, иранских картин «Жить дважды, умирать трижды» Карима Лакзаде, который участвовал в Каннском фестивале «Асид», и «Солнечный экспресс» Амирали Навае. Турецкой публике также впервые покажут ливано-болгарскую картину «Не страшно, просто грустно» Изабель Микатаф. Франко-румынско-ливанский фильм «Однажды ребенок» Марии Розы Оста и иранскую картину «Не в ладу» Вахида Мазраи. Оста получила «Золотого медведя» за короткометражный фильм на 76-м Берлинском международном кинофестивале, а работа Мазраи была отмечена специальной наградой жюри и специальным упоминанием на международном кинофестивале «Золотой виноград». В категории «Корни, свет и камера» состоится мировая премьера иранского фильма «Ни света, ни звука» режиссера Яздана Табризи. Кроме того, в Анталии впервые в Тюркии покажут иранскую ленту «Хания» Али Анзара, ливано-французско-саудовскую картину «И рыбы летают над головами» Димы Эль-Хора и украинско-французский фильм «Пасха» Николая Засиева.

моменты, изменившие ход истории. Дорогие слушатели, приветствуем вас в первом выпуске нашей новой рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда история начинается не на многолюдных площадях, а в тихих местах, которые никто не видит и никто не слышит. Итак, мы в Мекке, 610 год нашей эры. Место, далекое от шума Мекки, теней идолов и жестокости людей. Узкая и темная пещера на склоне горы Джабаль-аль-Аннур. Ее название Хира. Здесь часто бывает 40-летний человек, молчаливый, задумчивый, ищущий уединение. Большую часть своих ночей он проводит здесь. Нет армии, нет плана, нет претензий перед ним. Только мысли и чувства, и тишина. Эта тишина, возможно, самая глубокая и тяжелейшая тишина в истории человечества, и она скоро будет нарушена. В ту благословенную ночь 610 года нашей эры внезапно в темноте пещеры раздался голос и был отдан приказ. «Читай, читай во имя твоего Господа, сотворившего все сущее». Это не приказ империи, не приказ командира. Это одно слово, слово «Аллах», первый шаг, который изменит ход истории. Последствия этого момента, длившегося всего несколько секунд, пересекут тысячелетия. То, что произошло в пещере Хира в тот момент, стало началом новой веры, нового мира, новой цивилизации. Никто тогда не знал, что события в Хире коренным образом изменят политическую, культурную и моральную карту мира. В тот момент в пещере не было ни толпы, ни свидетелей, но началось одно из величайших преобразований в истории. Первое откровение пророку Мухаммеду, мир ему, и самый основополагающий божественный призыв, определивший рождение ислама, повеление «Читай! Читай во имя Господа твоего, сотворившего мир!» предписывает не только сам акт чтения, но и понимание человеческого творения, знаний и ответственности, связывая их с Творцом. В исламе знание рассматривается как священное доверие, приближающее человечество к истине. И это первое откровение ставит разум, созерцание и обучение в центр веры. Таким образом, с самого начала ислам сформировался как религия, основанная не на слепом подражании, а на осознанной вере, не на невежестве, а на развитии через знания. Дорогие слушатели, иногда один единственный миг, как это произошло в ту благословенную ночь в Мекке в 610 году нашей эры, меняет все. До встречи в следующем выпуске. Моменты, изменившие ход истории.

Дорогие друзья, еще одна музыкальная пауза. Сейчас для вас поет Бурак Етар и Ажда Пекан. Они исполнят песню «Рада Срада», вслед за которой вы услышите еще одну композицию. Она называется «Сары Удалаш». Ее исполнит Сезен Аксу.

завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинт Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Президенты Тюркии и России провели телефонные переговоры. Глава Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
4: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
14: Este radio voz de Turkia.
19: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И вначале коротко об основных событиях дня.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в Газе. Президенты Турции и России провели телефонные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль 7 октября 2023 года усилил воздушные и наземные удары.

0: удары по сектору Газа. За 3 года на Газу было сброшено 223 тысячи тонн бомб. Отмечается, что этот объем равен 16 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. В секторе Газа, где проживает около 2 миллионов человек, из-за атак было разрушено огромное количество зданий. Всего число жертв геноцида превысило 74 тысячи человек. Более 2700 семей были полностью стерты из гражданских реестров. Свыше 175 тысяч палестинцев получили ранения. Тысячи людей все еще остаются под завалами. Среди убитых 21 500 младенцев и детей, а 58 800 детей потеряли как минимум одного из родителей. Израиль в качестве оружия использует и голод. 2 марта 2025 года он полностью закрыл КПП на въезд в Газу примерно на 11 недель. Начавшийся в Газе голод унес жизни 460 человек, из которых 164 – дети, погибшие от недоедания. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинт Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Хинт Раджаб погибла 29 января 2024 года после того, как автомобиль, в котором она находилась вместе с родственниками, попал под огонь израильских военных. Девочка несколько часов оставалась в машине рядом с погибшими родственниками и по телефону просила сотрудников палестинского Красного полумесяца о помощи. Запись ее отчаянных обращений стала известна во всем мире. История Хинт Раджаб стала показательным символом безжалостного убийства палестинских детей во время войны в Газе. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине, и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что власти получили актуальные данные разведки о подготовке к атаке, а военно-воздушные силы и другие подразделения готовы дать отпор, насколько позволяют оборонительные возможности. Владимир Зеленский сказал, кроме того, многое зависит от наших партнеров, всех стран мира, которые обладают необходимым нам оборонным потенциалом и могут нам его предоставить. Чрезвычайно важно наличие политической воли для этого, особенно со стороны Соединенных Штатов и Европы. Министерство иностранных дел России на прошлой неделе призвало иностранцев покинуть Киев и воздержаться от поездок в Украину. В министерстве заявили, что Москва продолжит массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины. Заявление отмечалось, что данные удары являются ответом на террористические акты украинских сил против мирного населения и инфраструктуры России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник обвинил Киев в расширении атак на гражданскую экономику России, подчеркнув, что Россия наносит по Украине ответные удары. Песков заявил, то, что сейчас делают наши вооруженные силы, это ответные действия. Украина должна заплатить и обязательно заплатит за эти шаги.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Как сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Тюркии, президент Эрдоган подчеркнул важность усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Турецкий лидер заявил, что Анкара готова содействовать инициативам, направленным на установление прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе разговора президент Эрдоган также поздравил Путина с днем рождения и успехом его партии на выборах в Госдуму.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Поставки сырой нефти из стран Басрийского залива значительно восстановились благодаря альтернативным маршрутам, использованию саудовского нефтепровода и сложным схемам перевозки через Армуз. При этом полноценного соглашения между США и Ираном об открытии пролива пока нет. Однако мировой рынок по-прежнему испытывает острую нехватку дизельного топлива. Повреждения нефтеперерабатывающих заводов, перебои с поставками и сокращение российского экспорта поддерживают высокие цены. Главная проблема теперь не столько в самой нефти, сколько в ее переработке. Дизель производится на НПЗ, многие из которых пострадали из-за боевых действий или работают с перебоями. Одновременно Россия сократила экспорт нефтепродуктов после ударов по своим нефтеперерабатывающим предприятиям. Особенно сильно кризис ощущают в США. В сентябре цена дизеля там достигла рекордных $6,5 за галлон. Высокая стоимость топлива увеличивает расходы на грузовые перевозки, сельское хозяйство и производство, что в конечном итоге отражается на ценах на товары и продукты.

0: оценили их число в 450 тысяч. В Париже шествие прошло преимущественно в мирном ключе, однако после того, как некоторые демонстранты стали бросать в сотрудников полиции камни, силовики применили слезоточивый газ недалеко от конечной точки марша. Эта обстановка напряженности разворачивается в преддверии президентских выборов 2027 года, перед которыми правый кандидат Марин Ле Пен демонстрирует рост в социологических опросах. Премьер-министр Себастьян Лекарню осудил акты насилия, однако отверг обвинение в том, что правительство отдало приказ о полицейском давлении. Правительство обвинило ультралевую партию «Непокоренная Франция» в подстрекательстве к этому движению. Организация Amnesty International призвала власти прекратить практики, которые она охарактеризовала как непропорциональное полицейское давление. Задержано более 5000 человек, 87% из которых несовершеннолетние.
1: В Стокгольме объявили первых лауреатов Нобелевской премии 2026 года. Награды уже присуждены в области физиологии и медицины, а также физики. Премию по физиологии и медицине получили Карл Д. Сирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за исследование светоуправляемых ионных каналов развития оптогенетики, метода, позволяющего управлять активностью живых клеток при помощи света. Во вторник Нобелевскую премию по физике присудили бельгийско-американскому ученому Фрэнсису Халзену за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Халзен предложил использовать толщу льда на Южном полюсе как гигантский детектор нейтрино, практически не взаимодействующих с веществом элементарных частиц. Созданная при его участии обсерватория IceCube позволяет фиксировать нейтрино, приходящее из далеких областей Вселенной. В 2026 году премия по физике впервые за 34 года присуждена одному ученому. Следующей будет объявлена Нобелевская премия по химии. Затем станут известны лауреаты по литературе, премии мира и экономике. Нобелевская неделя проходит с 5 по 12 октября. Вы слушали новости.

Историческая скрипка Коста, которой один из величайших композиторов классической западной музыки Вольфганг Амадей Моцарт пользовался в годы пребывания в Вене и которая входит в коллекцию Международного фонда Моцартеума, впервые представлена любителям искусства в Тюркии. 3 октября в ЖТЭКС ИГА «Терминаль», созданном в сотрудничестве аэропорта ИГА «Истанбул» и частной авиационной компании ЖТЭКС при поддержке ИГА АРТ состоялся специальный концерт «Скрипка Моцарта в Стамбуле». Скрипка, которая хранится в коллекции Международного фонда Моцартеума в Зальцбурге и редко вывозится за пределы страны, была доставлена в Стамбул специально для этого мероприятия. На концерте прозвучали произведения, созданные Моцартом в венский период, а также двойные сонаты для скрипки в сопровождении фортепиано. На сцене выступили выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, скрипачка Нина Патрикиду, молодой скрипач Янис Ятру и пианистка Евгения Ватанапулу. После концерта историческая скрипка, выставленная в ЖТЭКС ИГА «Терминаль» с предыдущего дня, остается доступной для посетителей и сегодня. Перед концертом выступил генеральный директор ИГА Селахеттин Билген. Он отметил, что аэропорт Стамбула рассматривается не только как транспортный центр, соединяющий континенты и страны. По его словам, путешествие – это опыт, в рамках которого встречаются разные культуры, идеи и люди. Наш ИГА «Истанбул Аэропорт», объединяя мир в Стамбуле, помещает искусство и эстетику в самое сердце этого путешествия, сказал Билген. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что скрипка Коста Моцарта впервые была привезена в Тюркии. «Мы счастливы впервые принять в Тюркии скрипку Коста Моцарта, одно из самых особенных наследий истории музыки. Для нас большая радость познакомить Стамбул со звучанием этого бесценного культурного наследия, которое редко путешествует», – отметил Билген. Генеральный директор Международного фонда Моцартеума Линус Клумпнер также отметил культурную значимость доставки в Тюркии оригинального инструмента, которым пользовался Моцарт. Обратив внимание на богатые культурные традиции Стамбула, Клумпнер сказал: «Для нас большая радость получить возможность представить в таком месте оригинальный инструмент, который в значительной степени вдохновлял и самого Моцарта при создании его произведений». Скрипка Коста Моцарта была изготовлена в 1764 году в итальянском городе Тревизо одним из выдающихся мастеров своего времени Пьетро Антонио Далла Костой. Вазыхской

пещере в Карабахе, хранящей следы жизни древнего человека на протяжении сотен тысяч лет, ведутся новые исследования, призванные по-новому взглянуть на историю заселения Южного Кавказа. Современные археометрические и геологические методы позволяют ученым изучать не только найденные здесь орудия и останки, но и изменения климата, окружающую среду и образ жизни древних человеческих групп. При этом целая серия вопросов о точной хронологии пещеры, ее обитателях и их перемещениях по региону по-прежнему остается открытой. Директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доцент Фархад Гулеев, рассказал, что Азых имеет важное значение для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита. Азыхская пещера занимает важное положение для изучения ранних миграций человека по направлению Ближний Восток, Кавказ, Европа и Внутренняя Азия. Пещера также представляет собой важную научную базу для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита, адаптации древних людей к различным экологическим условиям, их технологических практик и ранних миграционных процессов, заявил Гулиев. По его словам, глубокие и последовательные стратиграфические отложения Азыхской пещеры достигают примерно 14-15 метров. Они позволяют изучать охватывающую сотни тысяч лет историю человеческой деятельности, технологии производства каменных орудий и изменений природной среды. В 1963-й Анталийский международный кинофестиваль «Золотой апельсин» открыл специальную категорию под названием «Корни, свет и камера», в которую вошли фильмы кинематографистов из Ирана, Ливана, Украины и Палестины, работающих в условиях войны и оккупации. Конкурс пройдет с 24 по 31 октября. В числе главных работ – украинский фильм «Еще один день в металлической коробке» режиссера Глеба Фельдмана и иранская «Страна ангелов» Бабака Хаджипаши. Последняя получила 5 премий «Хрустальный Симург» на кинофестивале «Фаджр», включая специальные награды жюри за лучший фильм, актерскую игру и режиссуру. Зрителям также покажут киноленту «Палестина-36» режиссера Анимари Жасир, совместный проект турецкой телерадиокомпании ТРТ с участием Палестины, Великобритании, Франции, Дании и Катара. Фильм получил главный приз 38-го Токийского международного кинофестиваля и вошел в гала-программу 50-го международного кинофестиваля в Торонто. В этой категории состоятся турецкие премьеры палестинского фильма «Газавят Нур» режиссера Шорук Аль-Айлы, иранских картин «Жить дважды, умирать трижды» Карима Лакзаде, который участвовал в Каннском фестивале «Асид», и «Солнечный экспресс» Амирали Навае. Турецкой публике также впервые покажут ливано-болгарскую картину «Не страшно, просто грустно» Изабель Микатаф. Франко-румынско-ливанский фильм «Однажды ребенок» Мари Розы Оста и иранскую картину «Не в ладу» Вахида Мазраи. Оста получила «Золотого медведя» за короткометражный фильм на 76-м Берлинском международном кинофестивале, а работа Мазраи была отмечена специальной наградой жюри и специальным упоминанием на международном кинофестивале «Золотой виноград». В категории «Корни, свет и камера» состоится мировая премьера иранского фильма «Ни света, ни звука» режиссера Яздана Табризи. Кроме того, в Анталии впервые в Тюркии покажут иранскую ленту «Хания» Али Анзара, ливано-французско-саудовскую картину «И рыбы летают над головами» Димы Эль Хора и украинско-французский фильм «Пасха» Николая Засиева.

моменты, изменившие ход истории. Дорогие слушатели, приветствуем вас в первом выпуске нашей новой рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда история начинается не на многолюдных площадях, а в тихих местах, которые никто не видит и никто не слышит. Итак, мы в Мекке, 610 год нашей эры. Место, далекое от шума Мекки, теней идолов и жестокости людей. Узкая и темная пещера на склоне горы Джабаль-аль-Аннур. Ее название Хира. Здесь часто бывает 40-летний человек, молчаливый, задумчивый, ищущий уединения. Большую часть своих ночей он проводит здесь. Нет армии, нет плана, нет претензий перед ним. Только мысли и чувства, и тишина. Эта тишина, возможно, самая глубокая и тяжелейшая тишина в истории человечества, и она скоро будет нарушена. В ту благословенную ночь 610 года нашей эры внезапно в темноте пещеры раздался голос и был отдан приказ. «Читай, читай во имя твоего Господа, сотворившего все сущее». Это не приказ империи, не приказ командира. Это одно слово, слово «Аллах», первый шаг, который изменит ход истории. Последствия этого момента, длившегося всего несколько секунд, пересекут тысячелетия. То, что произошло в пещере Хира в тот момент, стало началом новой веры, нового мира, новой цивилизации. Никто тогда не знал, что события в Хире коренным образом изменят политическую, культурную и моральную карту мира. В тот момент в пещере не было ни толпы, ни свидетелей, но началось одно из величайших преобразований в истории. Первое откровение пророку Мухаммеду, мир ему, и самый основополагающий божественный призыв, определивший рождение ислама, повеление «Читай! Читай во имя Господа твоего, сотворившего мир!» предписывает не только сам акт чтения, но и понимание человеческого творения, знаний и ответственности, связывая их с Творцом. В исламе знание рассматривается как священное доверие, приближающее человечество к истине. И это первое откровение ставит разум, созерцание и обучение в центр веры. Таким образом, с самого начала ислам сформировался как религия, основанная не на слепом подражании, а на осознанной вере, не на невежестве, а на развитии через знания. Дорогие слушатели, иногда один единственный миг, как это произошло в ту благословенную ночь в Мекке в 610 году нашей эры, меняет все. До встречи в следующем выпуске. Моменты, изменившие ход истории.

Дорогие друзья, еще одна музыкальная пауза. Сейчас для вас поет Бурак Етар и Ажда Пекан. Они исполнят песню «Арада Срада», вслед за которой вы услышите еще одну композицию. Она называется «Сары Удалаш». Ее исполнит Сезен Аксу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
4: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия. Гидар реди амурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2000

2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинт Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Президенты Тюрки и России провели телефонные переговоры. Глава Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами

0: В студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Günay Kızılırmak.
0: в операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И вначале коротко об основных событиях дня.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в Газе. Президенты Турции и России провели телефонные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль 7 октября 2023 года усилил воздушные и наземные удары по сектору Газа. За три года на Газу было сброшено 223 тысячи тонн бомб. Отмечается, что этот объем равен 16 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. В секторе Газа, где проживает около 2 миллионов человек, из-за атак было разрушено огромное количество зданий. Всего число жертв геноцида превысило 74 тысячи человек. Более 2700 семей были полностью стерты из гражданских реестров. Свыше 175 тысяч палестинцев получили ранения. Тысячи людей все еще остаются под завалами. Среди убитых 21 500 младенцев и детей, а 58 800 детей потеряли как минимум одного из родителей. Израиль в качестве оружия использует и голод. 2 марта 2025 года он полностью закрыл КПП на въезд в Газу примерно на 11 недель. Начавшийся в Газе голод унес жизни 460 человек, из которых 164 – дети, погибшие от недоедания.
0: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Хинд Раджаб погибла 29 января 2024 года после того, как автомобиль, в котором она находилась вместе с родственниками, попал под огонь израильских военных. Девочка несколько часов оставалась в машине рядом с погибшими родственниками и по телефону просила сотрудников палестинского Красного полумесяца о помощи. Запись ее отчаянных обращений стала известна во всем мире. История Хинд Раджаб стала показательным символом безжалостного убийства палестинских детей во время войны в Газе.
1: Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что власти получили актуальные данные разведки о подготовке к атаке, а военно-воздушные силы и другие подразделения готовы дать отпор, насколько позволяют оборонительные возможности. Владимир Зеленский сказал: «Кроме того, многое зависит от наших партнеров, всех стран мира, которые обладают необходимым нам оборонным потенциалом и могут нам его предоставить. Чрезвычайно важно наличие политической воли для этого, особенно со стороны Соединенных Штатов и Европы». Министерство иностранных дел России на прошлой неделе призвало иностранцев покинуть Киев и воздержаться от поездок в Украину. В министерстве заявили, что Москва продолжит массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины. Заявление отмечалось, что данные удары являются ответом на террористические акты украинских сил против мирного населения и инфраструктуры России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник обвинил Киев в расширении атак на гражданскую экономику России, подчеркнув, что Россия наносит по Украине ответные удары. Песков заявил: «То, что сейчас делают наши вооруженные силы, это ответные действия. Украина должна заплатить и обязательно заплатит за эти шаги».
0: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Как сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Тюрки, Президент Эрдоган подчеркнул важность усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Турецкий лидер заявил, что Анкара готова содействовать инициативам, направленным на установление прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе разговора президент Эрдоган также поздравил Путина с днем рождения и успехом его партии на выборах в Госдуму. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Поставки сырой нефти из стран Басрийского залива значительно восстановились благодаря альтернативным маршрутам, использованию саудовского нефтепровода и сложным схемам перевозки через Армуз. При этом полноценного соглашения между США и Ираном об открытии пролива пока нет. Однако мировой рынок по-прежнему испытывает острую нехватку дизельного топлива. Повреждения нефтеперерабатывающих заводов, перебои с поставками и сокращение российского экспорта поддерживают высокие цены. Главная проблема теперь не столько в самой нефти, сколько в ее переработке. Дизель производится на НПЗ, многие из которых пострадали из-за боевых действий или работают с перебоями. Одновременно Россия сократила экспорт нефтепродуктов после ударов по своим нефтеперерабатывающим предприятиям. Особенно сильно кризис ощущают в США. В сентябре цена дизеля там достигла рекордных $6,5 за галлон. Высокая стоимость топлива увеличивает расходы на грузовые перевозки, сельское хозяйство и производство, что в конечном итоге отражается на ценах на товары и продукты.
0: Во вторник во всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя. Ссылаясь на нехватку преподавателей, перегруженные учебные программы и запущенное состояние школьных зданий, учащиеся с конца сентября проводят акции протеста в сотнях школ, блокируя входы в учебные заведения. Министерство внутренних дел зафиксировало 256 тысяч демонстрантов по всей стране, тогда как организаторы из профсоюзов оценили их число в 450 тысяч. В Париже шествие прошло преимущественно в мирном ключе, однако после того, как некоторые демонстранты стали бросать в сотрудников полиции камни, силовики применили слезоточивый газ недалеко от конечной точки марша. Эта обстановка напряженности разворачивается в преддверии президентских выборов 2027 года, перед которыми правый кандидат Марин Ле Пен демонстрирует рост в социологических опросах. Премьер-министр Себастьян Лекарню осудил акты насилия, однако отверг обвинение в том, что правительство отдало приказ о полицейском давлении. Правительство обвинило ультралевую партию «Непокоренная Франция» в подстрекательстве к этому движению. Организация Amnesty International призвала власти прекратить практики, которые она охарактеризовала как непропорциональное полицейское давление. Задержано более 5000 человек, 87% из которых несовершеннолетние.
1: В Стокгольме объявили первых лауреатов Нобелевской премии 2026 года. Награды уже присуждены в области физиологии и медицины, а также физики. Премию по физиологии и медицине получили Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за исследование светоуправляемых ионных каналов развития оптогенетики, метода, позволяющего управлять активностью живых клеток при помощи света. Во вторник Нобелевскую премию по физике присудили бельгийско-американскому ученому Фрэнсису Халзену за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Халзен предложил использовать толщу льда на Южном полюсе как гигантский детектор нейтрино, практически не взаимодействующий.

взаимодействующих с веществом элементарных частиц. Созданная при его участии обсерватория IceCube позволяет фиксировать нейтрино, приходящие из далеких областей Вселенной. В 2026 году премия по физике впервые за 34 года присуждена одному ученому. Следующей будет объявлена Нобелевская премия по химии. Затем станут известны лауреаты по литературе, премии мира, экономики. Нобелевская неделя проходит с 5 по 12 октября. Вы слушали новости.

народной музыки Вольфганг Амадей Моцарт пользовался в годы пребывания в Вене и которая входит в коллекцию Международного фонда Моцартеума, впервые представлена любителям искусства в Тюркии. 3 октября в ЖТЭКС ИГА-терминаль, созданном в сотрудничестве аэропорта ИГА-Истанбул и частной авиационной компании ЖТЭКС при поддержке ИГА-АРТ, состоялся специальный концерт «Скрипка Моцарта в Стамбуле». Скрипка, которая хранится в коллекции Международного фонда Моцартеума в Зальцбурге и редко вывозится за пределы страны, была доставлена в Стамбул специально для этого мероприятия. На концерте прозвучали произведения, созданные Моцартом в венский период, а также двойные сонаты для скрипки в сопровождении фортепиано. На сцене выступили выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, скрипачка Нина Патрикиду, молодой скрипач Янис Ятру и пианистка Евгения Ватанапулу. После концерта историческая скрипка, выставленная в ЖТЭКС ИГА-терминаль с предыдущего дня, остается доступной для посетителей и сегодня. Перед концертом выступил генеральный директор ИГА Селахеттин Билген. Он отметил, что аэропорт Стамбула рассматривается не только как транспортный центр, соединяющий континенты и страны. По его словам, путешествие – это опыт, в рамках которого встречаются разные культуры, идеи и люди. «Наш ИГА Истанбул Аэропорт, объединяя мир в Стамбуле, помещает искусство и эстетику в самое сердце этого путешествия», – сказал Билген. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что скрипка Коста Моцарта впервые была привезена в Тюркии. «Мы счастливы впервые принять в Тюркии скрипку Коста Моцарта, одно из самых особенных наследий истории музыки. Для нас большая радость познакомить Стамбул со звучанием этого бесценного культурного наследия, которое редко путешествует», – отметил Билген. Генеральный директор Международного фонда Моцартеума Линус Клумпнер также отметил культурную значимость доставки в Тюрки оригинального инструмента, которым пользовался Моцарт. Обратив внимание на богатые культурные традиции Стамбула, Клумпнер сказал: «Для нас большая радость получить возможность представить в таком месте оригинальный инструмент, который в значительной степени вдохновлял и самого Моцарта при создании его произведений». Скрипка Коста Моцарта была изготовлена в 1764 году в итальянском городе Тревизо одним из выдающихся мастеров своего времени Пьетро Антонио Далла Костой. В Азыхской пещере в Карабахе, хранящей следы жизни древнего человека на протяжении сотен тысяч лет, ведутся новые исследования, призванные по-новому взглянуть на историю заселения Южного Кавказа. Современные археометрические и геологические методы позволяют ученым изучать не только найденные здесь орудия и останки, но и изменения климата, окружающую среду и образ жизни древних человеческих групп. При этом целая серия вопросов о точной хронологии пещеры, ее обитателях и их перемещениях по региону по-прежнему остается открытой. Директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доцент Фархад Гулеев, рассказал, что Азых имеет важное значение для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита. Азыхская пещера занимает важное положение для изучения ранних миграций человека по направлению Ближний Восток, Кавказ, Европа и Внутренняя Азия. Пещера также представляет собой важную научную базу для изучения истории заселения Евразии в эпоху палеолита, адаптации древних людей к различным экологическим условиям, их технологических практик и ранних миграционных процессов, заявил Гулиев. По его словам, глубокие и последовательные стратиграфические отложения Азыхской пещеры достигают примерно 14-15 метров. Они позволяют изучать охватывающую сотни тысяч лет историю человеческой деятельности, технологии производства каменных орудий и изменений природной среды.
63-й Анталийский международный кинофестиваль «Золотой апельсин» открыл специальную категорию под названием «Корни, свет и камера», в которую вошли фильмы кинематографистов из Ирана, Ливана, Украины и Палестины, работающих в условиях войны и оккупации. Конкурс пройдет с 24 по 31 октября. В числе главных работ – украинский фильм «Еще один день в металлической коробке» режиссера Глеба Фельдмана и иранская «Страна ангелов» Бабака Хаджипаши. Последняя получила 5 премий «Хрустальный Симург» на кинофестивале «Фаджр», включая специальные награды жюри за лучший фильм, актерскую игру и режиссуру. Зрителям также покажут киноленту «Палестина-36» режиссера Анимари Жасир, совместный проект турецкой телерадиокомпании ТРТ с участием Палестины, Великобритании, Франции, Дании и Катара. Фильм получил главный приз 38-го Токийского международного кинофестиваля и вошел в гала-программу 50-го международного кинофестиваля в Торонто. В этой категории состоятся турецкие премьеры палестинского фильма «Газавят Нур» режиссера Шорук Аль-Айлы, иранских картин «Жить дважды, умирать трижды» Карима Лакзаде, который участвовал в Каннском фестивале «Асид», и

на болгарскую картину «Не страшно, просто грустно» Изабель Микотав. Франко-румынско-ливанский фильм «Однажды ребенок» Марии Розы Оста и иранскую картину «Не в ладу» Вахида Мазраи. Оста получила «Золотого медведя» за короткометражный фильм на 76-м Берлинском международном кинофестивале. А работа Мазраи была отмечена специальной наградой жюри и специальным упоминанием на международном кинофестивале «Золотой виноград». В категории «Корни, свет и камера» состоится мировая премьера иранского фильма «Ни света, ни звука» режиссера Яздана Табризи. Кроме того, в Анталии впервые в Тюркии покажут иранскую ленту «Хания» Али Анзара, ливано-французско-саудовскую картину «И рыбы летают над головами» Димы Эль Хора и украинско-французский фильм «Пасха» Николая Засиева.

Моменты, изменившие ход истории. Дорогие слушатели, приветствуем вас в первом выпуске нашей новой рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда история начинается не на многолюдных площадях, а в тихих местах, которые никто не видит и никто не слышит. Итак, мы в Мекке, 610 год нашей эры. Место, далекое от шума Мекки, теней идолов и жестокости людей. Узкая и темная пещера на склоне горы Джабаль-аль-Аннур. Ее название Хира. Здесь часто бывает 40-летний человек, молчаливый, задумчивый, ищущий уединение. Большую часть своих ночей он проводит здесь. Нет армии, нет плана, нет претензий перед ним. Только мысли и чувства, и тишина. Эта тишина, возможно, самая глубокая и тяжелейшая тишина в истории человечества, и она скоро будет нарушена. В ту благословенную ночь 610 года нашей эры внезапно, в темноте пещеры, раздался голос и был отдан приказ. «Читай, читай во имя твоего Господа, сотворившего все сущее». Это не приказ империи, не приказ командира. Это одно слово, слово «Аллах», первый шаг, который изменит ход истории. Последствия этого момента, длившегося всего несколько секунд, пересекут тысячелетия. То, что произошло в пещере Хира в тот момент, стало началом новой веры, нового мира, новой цивилизации. Никто тогда не знал, что события в Хире коренным образом изменят политическую, культурную и моральную карту мира. В тот момент в пещере не было ни толпы, ни свидетелей, но началось одно из величайших преобразований в истории. Первое откровение пророку Мухаммеду, мир ему, и самый основополагающий божественный призыв, определивший рождение ислама, повеление «Читай! Читай во имя Господа твоего, сотворившего мир!» предписывает не только сам акт чтения, но и понимание человеческого творения, знаний и ответственности, связывая их с Творцом. В исламе знание рассматривается как священное доверие, приближающее человечество к истине. И это первое откровение ставит разум, созерцание и обучение в центр веры. Таким образом, с самого начала ислам сформировался как религия, основанная не на слепом подражании, а на осознанной вере, не на невежестве, а на развитие через знание. Дорогие слушатели,

Иногда один единственный миг, как это произошло в ту благословенную ночь в Мекке в 610 году нашей эры, меняет все. До встречи в следующем выпуске. Моменты, изменившие ход истории.

Дорогие друзья, еще одна музыкальная пауза. Сейчас для вас поет Бурак Етар и Ажда Пекан. Они исполнят песню «Рада Срада», вслед за которой вы услышите еще одну композицию. Она называется «Сары Удалаш». Ее исполнит Сезен Аксу.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня исполнился третий год со дня вторжения Израиля в Газу. Израиль с 7 октября 2023 года усилил свои воздушные и наземные удары по сектору Газа. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган принял в Анкаре семью 6-летней палестинской девочки Хинт Раджаб, погибшей в Газе. Встреча состоялась 6 октября в президентском комплексе. Президенты Тюрки и России провели телефонные переговоры. Глава Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во вторник по всей Франции на улицы вышли 250 тысяч человек. К старшеклассникам, требующим улучшения условий обучения, присоединились профсоюзы и учителя. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: 年轻女孩，爱莱尼的爱。
1: 梦想之旅。